0: ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ, ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱜᱚᱝᱮᱭᱟ?
1: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ?
0: ᱵᱟᱝᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ 4 ᱤᱱᱴᱟᱨᱵᱷᱤᱭᱩᱧ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ᱾
1: ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ, ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱤᱧᱟ ᱛᱚ?
0: ᱵᱟᱝ ᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ, ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ

0: ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚᱧ ᱚᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ? ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚᱧ ᱚᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ? ᱛᱤᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱚᱵᱚᱨ ᱥᱩᱵᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ? ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚᱧ ᱚᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ? ᱛᱤᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱚ ᱚᱵᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ? ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ, ᱢᱩᱸ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱵᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱟᱣᱮᱱᱟ? ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱟᱜ ᱪᱤᱦᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱤᱲᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱧ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫ ᱠᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱚᱦᱚ ᱠᱤᱭᱟᱹᱧ, ᱵᱚᱨᱵᱟᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ।
1: ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ?
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ,
1: ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ।
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ।
1: ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱷᱟᱯᱯᱟᱭᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ।
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱫᱷᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱡᱤ ᱠᱮᱭᱟ? ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ।
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱹᱭ?
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ, ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱚᱱᱤᱧᱟ।
1: ᱪᱮᱫ ᱟᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ,

ᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮᱛᱚᱧ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ? ᱤᱧ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ?

0: ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱠᱟ ᱜᱷᱩᱨᱭᱟᱹᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱡᱟᱨ ᱯᱮ ᱩᱪᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ? ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱪᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ? ᱢᱩᱱᱰᱤᱱ ᱪᱩᱠᱩᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱡᱟᱨᱮᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱛᱚ?
1: ᱦᱮᱸ, ᱮᱠᱟᱞ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ? ᱦᱮᱸ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱭᱚᱱᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾
0: ᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱤᱧ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱱᱰᱨᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱚᱜᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱦᱤᱞᱤ ᱞᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟ, ᱫᱟᱲ ᱢᱟᱠᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ, ᱤᱧᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱰᱨᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
2: ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱮᱲᱮ ᱮᱲᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ?
1: ᱠᱟᱞ ᱵᱟᱝ, ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱩᱱᱰᱨᱩ ᱡᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, MDD ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱦᱳᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱦᱮᱸ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱢᱟᱥᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱢ
2: ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
0: ᱾ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱱ
1: ᱾ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱢ ᱡᱮᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱦᱮᱸ ᱛᱚᱵᱮ ᱨᱩᱯᱟᱹᱢᱟᱹᱭ, ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱡᱮᱫᱤᱱ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤᱭᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱩᱜᱤ ᱠᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱚ ᱜᱮ
0: ᱾ ᱦᱳᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱫᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ?
2: ᱵᱟᱝ, ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ,
0: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱲᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ?
2: ᱟᱯᱲᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ? ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱤ ᱤᱧᱤᱡ ᱟᱯᱲᱮ ᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ, ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ, ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
2: ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱢᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹ,
3: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱩᱱᱰᱨᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚᱭ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱹᱧᱟᱹ ᱾

0: ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱢ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱡᱮᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱢ ᱫᱷᱚᱠᱟ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱵᱮᱭᱢᱟᱱᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱟᱸᱫᱮ ᱨᱮ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ
1: ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱫᱚᱭ ᱫᱟᱹᱲ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱣᱫᱤᱧᱟ
0: ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱹᱧ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ
1: ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱧ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱡᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱹᱧᱟᱹ
0: ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱝᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱲᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ
1: ᱚᱰᱚᱠ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱤᱧᱟᱹ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱤᱧ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ
1: ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱹᱧᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱲᱮᱭᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱫᱟᱦᱟᱜ

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱵᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱠᱟᱱᱛᱚ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱚᱡᱤᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱯᱟᱛ